Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Я знаю, ты не против одиноких гостей, и я один из тех, кто постучался в твой дом. Мы, может быть, не кстати в этот вечер вдвоем. Ну что ж теперь, если мы здесь вдвоем? Я знаю, ты не хочешь быть случайной простой, но ты не против меня, и все ведет нас к тому. В такие вечера ты выглядишь сама собой и предаешься теплу.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на Ладу Гранту? Чем и как часто болеют нижегородцы? Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким, однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: You know Charo and Chavez and Chachi and Chico, Roberto and Rosa and Rita and Rico, but...

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также в выпуске о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферист.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким, однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в этот весенний день будет облачной, с редкими прояснениями и небольшой вероятностью дождя вечером. Нижегородский воздух прогреется до 21 градуса. На завтра нейросеть Яндекса прогнозирует 18-23 с небольшим дождем.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву»

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также в выпуске о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

нам говорить еще рано, товарищи, потому что раннее утро. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Ранэвэно. Лианкл Соул открыл блистательно этот музыкальный час, то ли еще будет. Нас ожидает встреча с музыкой Эроса Рамаццотти, суперкоманды «Моральный кодекс» Мика, Maroon 5, Антон Лаврентьев, New, Сэм Хант, Фредди Меркури, Грегори Поттер, суперкоманда Aerosmith. И прямо сейчас еще одна прекрасная такая история в легком фанке. The Paul Bailey Sound на 103.4 FM создает прекрасное настроение. Друзья, не отключайтесь от нас и будете сопровождены прекрасной музыкой, которую вряд ли крутят на других радиостанциях. Оставайтесь с нами, это Рандеву. Меня зовут Брюсов Алексей. Всем привет!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин – только выбираю.
3: Кетчупы и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
2: Любимый Гринпин.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

погоде. В Нижнем Новгороде в данный момент плюс 16 градусов, днем будет плюс 22, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

молодой человек, расскажите нам, пожалуйста, о том, что происходит на дорогах. А я скажу вам, пожалуйста, дорогие друзья, очень приятно, когда в 52 года тебя называют молодым человеком, а это время от времени случается. Это приятно, действительно. Так, друзья, вам молодой человек Брюс Алексей рассказывает сообщение, которое пришло от сервиса Яндекс.Карты. В Нижнем Новгороде сейчас 5 баллов. Движение достаточно плотное, как и должно быть по утрам, но без катастроф сегодня. Улица Ванеева от улицы Козицкого до Надежды Суслой. Ползем со скоростью 4 км в час. Нам кажется, это бесконечно. На самом деле длится этот самый большой затор около 15 минут. Примерно такое же время нам понадобится в Московском шоссе ползти от авторынка до улицы Лесной Городок, от проспекта Гагарина до улицы Новикова Прибоя, от улицы Максима Горького до проспекта Гагарина, от Кузнечихи до маршала Рокоссовского, от улицы Ермоловой до Аксакова и от метро «Двигатель революции» до метро «Заречная». Остальные заторчики длятся меньше 10 минут. Как это прекрасно. Что касается мостов, они практически все свободны. Максимальный показатель 6 баллов. Молитовский мост по направлению в центр. Ну, 6, не 10. Доползем как-нибудь. И, понятное дело, Мысинский из центра 9 баллов. Ремонт. Остальные мосты показывают 0 баллов. Как это хорошо. Так что всем автомобилистам мы желаем счастливого пути. И с большой радостью представлю, в общем, легенд музыки, которая завершать будет этот час на 103.4 FM. Айра Смит, Фредди Меркури, Монсеррат Кабалье, Сэм Хант. И прямо сейчас замечательный, бодрый такой ритм для того, чтобы сделать производственную гимнастику. Очень подходит.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким, однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Погода в этот весенний день будет облачной, с редкими прояснениями и небольшой вероятностью дождя вечером. Нижегородский воздух прогреется до 21 градуса. На завтра нейросеть Яндекса прогнозирует 18-23 с небольшим дождем.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: О, какой смех. Хочется пожелать всем нашим радиослушателям смеяться сегодня. Спасибо большое, Лорен Вилсон. On the radio. На радио вы сможете услышать сегодня много музыки, естественно. Впрочем, как и всегда. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Итак, нас порадует в этом часе своей музыкой Кенни Вильямс. Памплемус Осока. The Door Cinema Club. Бенсон Бун, Филипп Филлипс, Кристина Агилера, город 312, еще некоторое количество артистов, в том числе и именинников, потому что в этом часе мы по традиции вспоминаем именинников, тех, кто родился в этот день. Да ладно, давайте прямо сейчас начнем поздравлять всех, кто слушает радио «Рандеву» и 14 мая отмечает свой день рождения, мы уже начинаем вас поздравлять. Всем любви, мира, счастья и всего самого-самого радужного и прекрасного.
1: В эфире радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Tudor Cinema Club, радио Рандеву. Ну что, пришло время поздравить именинников сегодняшнего дня. Друзья мои, все, кто нас слушает и отмечает сегодня праздник, мы поздравляем вас с днем рождения, желаем мира, любви и счастья, всего самого-самого прекрасного. И рассказываем о ваших коллегах, о некоторых людях известных, которые родились в этот день прекрасный и удивительный. В 1929 году в этот день родилась потрясающая актриса Зинаида Максимовна Шарко. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат Международной премии Станиславского за вклад в театральное искусство и театральной премии «Золотая маска». Да какая разница, какие там официальные звания. Она гениальная, она потрясающая. В течение нескольких десятилетий при Георгии Товстоногове Зинаида Шарко была одной из ведущих актрис Большого драматического театра. Среди лучших ее работ Тамара и Ольга в спектаклях Товстоногова «Пять вечеров», причем она первая в этой легендарной постановке сыграла роль Тамары и, конечно же, легендарный спектакль «Три сестры БДТ». Кинозрителям актриса стала известна прежде всего как

0: исполнительница главной роли в фильме Киры Муратовой «Долгие проводы», а за главную женскую роль в фильме Виталия Мельникова «Луной был полон сад», была удостоена ряда кинопремий. Ну, знаете, она просто, когда появляется в кадре, это уже все внимание приковано всегда к ней. Знаете, маленький эпизод, если помните, в сериале «Бандитский Петербург», где она сыграла такой эпизодик, уборщица, бывший следователь, но сколько там в глазах всего происходившего как бы в героине, сколько всего и трагедия, и такая самоотверженность, ну, потрясающий просто эпизод, действительно украшение этого замечательного сериала. В 1929 году родилась в этот день, в 29-м году, Лилия Витальевна Юдина, актриса Малого театра, народная артистка России. Ей сегодня исполняется 96 лет. Она прекратила играть на сцене буквально несколько лет назад, то есть всю свою жизнь отдала театру. 90 лет назад в этот день родился Бобби Дерин, певец, автор песен и киноактер, представитель зала славы рок-н-ролла. Жизнь была короткая, но яркая. В 1942 году родился Валерий Николаевич Брубель, совершенно гениальный спортсмен, олимпийский чемпион 64 года, рекордсмен по прыжкам в высоту. 18 лет на Олимпийских играх в Риме он стал вторым вслед за советским спортсменом Робертом Шалакадзе. Оба они опередили считавшегося фаворитом мирового рекордсмена американца Джона Томаса. Спортивная карьера великого спортсмена прервалась на самом взлете, когда в 65-м году перед чемпионатом Европы он едва не лишился ноги, разбившись на мотоцикле. Тогда знаменитый доктор Гавриил Елизаров собрал раздробленную ногу и в буквальном смысле поставил спортсмена на ноги. Но добиться, к сожалению, прежних результатов, вернуть сектор, несмотря на отчаянные попытки, Брумелю не удалось. Он писал сценарий повести, но был уже совершенно никому не нужен, и смерть одного из самых ярких спортсменов 20 века, вынужденного последние годы жизни собирать бутылки и сдавать их, прошла практически незаметной. В 1943 году в этот день родился Джек Брюс, английский рок-музыкант, бас-гитарист группы Крим и автор основного количества хитов этой прославленной команды. В 1944 году родился Джордж Лукас, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Он поставил гениальный фильм «Американские граффити», «Звездные войны» и был продюсером следующих серий, ну, как, впрочем, и трилогии «Индиане Джонсы». Осознанная Лукасом компьютерная фирма LucasArts прославилась своими играми-квестами. В 1952 году в этот день родился Дэвид Бирн, основатель и вокалист, гитарист и автор большинства песен группы Talking Heads. В 1952 году родился Роберт Земекис, кинорежиссер, который подарил миру захватывающие и удивительные фильмы «Роман с камнем», «Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера». Конечно, еще он продюсер, дважды выдвигался на «Оскар» и в 95-м году получил как лучший режиссер приз за фильм «Форест Гамп». В 1952 году родился удивительный просто человек, Владимир Леонардович Матецкий. И, конечно, гениальный композитор, который написал, ну, такое огромное количество хитов, и не только для советских и российских исполнителей, но и для мировых, потому что его песни кто только не исполнял из звезд рока этой планеты. Долгих лет жизни и огромное спасибо за передачу, которую он ведет на радио. Это всегда такой момент, когда ты включаешь передачу и понимаешь, все дела нужно отложить, потому что нужно дослушать эту историю. В 1961 году, то есть 65 лет назад, в этот день родился любимец Квентина Тарантино Тим Рот. В 1963 году родился Фабрис Морван, уроженец Гваделупы, участник самого такого главного скандала в истории современной поп-музыки, участник дуэта Мили Ванили. Вы знаете, я всегда так относился, думаю, ну, какая-то попсовая история, я, в общем, такую музыку и не слушал, даже когда это было очень популярно там в 90-х годах. Но я посмотрел фильм, вот буквально несколько дней назад так совпало, про этих ребят, и там все гораздо интереснее. Посмотрите, фильм замечательный. Он просто как развлекательный даже подойдет для вас, и переживательный в том числе. С днем рождения поздравляем оставшегося живых участника, который, кстати, до сих пор поет. И поет, между прочим, сам. В 1963 году родился Игорь Юрьевич Савочкин. Гениальный актер. Он окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, потом в 1991 году поступил на факультет драматического искусства Саратовской государственной консерватории, переехал в Москву, служил в театрах на досках и в театре на Покровке у Арцебашева, был директором радиостанции с 2000 по 2010 год, работал в компании Тимура Бекмамбетова, вел передачу «Теория заговора» на Первом канале, но он просто, вот, мне кажется, вот этот артист, которого действительно можно назвать актером, он в ролях своих ничего не изображает. Он просто живет в них. Вечная память этому актеру. Очень жаль, что его нет с нами. И такого типажа в кино уж точно не хватает. Но вспомните даже продолжение «Иронии судьбы» или «С легким паром», вот эту вот современную историю, где он сыграл соседа с собакой вечно пьяного. Но это же просто гениально. В 1969 году в этот день родилась австралийская киноактриса Кейт Бланшетт. В 1970-м популярнейший актер театра и кино Ярослав Николаевич Бойко. А в 1974 году прекрасная Анна Никитична Михалкова, представитель блистательной творческой династии. Ну, а завершить мой рассказ о именинниках мне бы хотелось песней. Ну, как я люблю это делать, если так получается. Потому что в этот день родился человек, который подарил нам огромное количество популярнейшей музыки и очень модной, вот особенно на тот момент, это, ну, такое что-то недосягаемое. Ну, как это все можно было делать, никто не понимал. Это было великолепно. Я говорю сейчас о сегодняшнем имениннике, о Сергее Лемахе. Сергей Лемох, как правильно говорить, настоящая фамилия Гурцов, мы тоже это знаем, но это, конечно же, лидер группы «Кармен», который продолжает свой звездный путь, и его концерты проходят всегда с аншлагами. У меня был в управлении большой клуб, и я туда приглашал Кармен не один раз. И это, друзья, всегда настоящий фурор. Это абсолютно все билеты проданы. И Сергей выглядит потрясающе. Он в точности такой же. Он совершенно не изменился. Итак, группа Кармен, именинник сегодняшнего дня Сергей Лемах. Прямо сейчас на радио «Рандеву». Ну что, молодежь 90-х. Вспоминаем время. Веселое.
1: Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

двух словах о прекрасной погоде. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 18 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, светит солнце, по крайней мере, в мое окно это точно. Днем температура воздуха поднимется до плюс 22.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также выпуски о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: House music. House music.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Проект Дежавю и Ричард Грей открыли новый музыкальный час. Далее будем с вами слушать музыку, которую нам подарит суперкоманда отечественного рок-н-ролла группа Кино и Алиса. Также в этом часе А-студио, Карлос Сантана и Роб Томас, Киллерс, Оскар Бентон, Тексис, Lower Dance, Depeche Mode, Bass Stereo Club. Ну а прямо сейчас Андрей Катиков с композицией, которая называется «Улыбками». Улыбок я вам желаю, потому что если вы улыбаетесь, значит, у вас ничего не болит и ничего не беспокоит. Вот этого и хотелось бы вам пожелать в этот рабочий день. Поздравляю всех с четвергом, он солнечный, и все будет обязательно хорошо.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Мама, я не хочу есть!
3: Не капризничай, что тебе не нравится?
2: Чего-то не хватает.
3: Знаю я, чего тебе не хватает. Гвинпина?
2: Да!
4: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
2: Мам, я уже все съел! А можно еще? Только с Гвинпином.
5: Радио Рандеву.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ой, всегда говорить слово «прощай» грустно, но очень лирическая композиция группы «А-студио» и сольного проекта Байгали Серкибаева «Джигитс». «Прощай» на прощание нам с вами, друзья.

Алексей Блюзов говорит всем до свидания. Услышимся с вами завтра. 8 часов утра на 103.4 FM. И завтра будет последний рабочий день. Встретим его вместе. Я обещаю, вам будет солнечно. По крайней мере, по настроению это точно. Всем любви, мира и счастья, всего самого светлого и самого доброго. Оставляю вас в компании, как и обычно, заряженной положительно музыки. Великий Карлос Сантана и великолепный вокалист Роб Томас в своем легендарном произведении. Пока!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 103 и 4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленное вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита. Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким, однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить ВАО ОКО. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Погода в этот весенний день будет облачной, с редкими прояснениями и небольшой вероятностью дождя вечером. Нижегородский воздух прогреется до 21 градуса. На завтра нейросеть Яндекса прогнозирует 18-23 с небольшим дождем.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

она ждет, волнуясь. Вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц. Меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также в выпуске о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Привет, как жизнь студенческая?
2: Да есть хочется, а у меня только макароны.
1: Зато у меня есть Гвинпин. Объединимся?
2: Живем!
3: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
1: Хорошо пообедали. Все-таки Гвинпин классный.
4: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
5: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 93.4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савойярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни – это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И это команда «Мумитроль», друзья, с песней «Ответственный за романтику» на волне 103.4 FM. Мы, друзья, ответственны за хорошую музыку на волне радио «Рандеву», поэтому далее по курсу только хорошие и любимые вами песни. Впереди Тони О'Мэлли с песней «Serious». Вспомним о том, как же неважно быть серьезными. Также «Роксет» и их песня «Бла-бла-бла», очень многословная и смысловая. Команда «Моторама» с композицией «Sometimes», Айзек Найтингейл, Дмитрий Парфенов и «Марсу нужны любовники» под занавес этого часа, но и прямо сейчас Тося Чайкина с песней про сладкое лето, которое уже приходит в Нижний, ведь сейчас плюс 21 градус за окном, а по ощущению целых плюс 25.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким, однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Погода в этот весенний день будет облачной, с редкими прояснениями и небольшой вероятностью дождя вечером. Нижегородский воздух прогреется до 21 градуса. На завтра нейросеть Яндекса прогнозирует 18-23 с небольшим дождем.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Добрый день, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны, радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова. Это потрясающий Крис Рея с композицией «The Blue Cafe» открывает наш новый музыкальный час на волне 103 и 4 FM. И далее по курсу, друзья, только хорошие песни на нашей волне. Оставайтесь с нами. За окном плюс 22 градуса. Настоящее лето пришло в Нижний Новгород, и это, конечно же, радует. Впереди у нас, друзья, команда «Placebo», Джек Саваретти, и прямо сейчас Нелли Фуртадо с композицией «Say It Right». Скажи то, что считаешь нужным. На волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами, ведь впереди у нас будет интересная гостья, друзья. Обязательно ее дождитесь.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
3: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио «Рандеву», микрофон Ирина Ростова. Это программа «Суть дела», где мы с вами встречаемся с экспертами из разных областей, задаем им самые насущные, интересные нам вопросы и, конечно же, эту область очень подробно освещаем. Друзья, сегодня у меня невероятно интересные гости в эфире. Это Елена Владимировна Александрова, врач-эпидемиолог Нижегородского центра борьбы со СПИДом. Елена Владимировна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рада вас приветствовать в нашем эфире.
4: Очень приятно, что вы меня пригласили. Я надеюсь, что сегодня у нас будет прекрасный эфир.
3: Я тоже в этом уверена, Елена Владимировна, тем более, что тема нашего эфира, конечно же, не случайна, потому что 17 мая будет отмечаться Всемирный день памяти людей, погибших от СПИДа. И, конечно, хочется сегодня в эфире поговорить про мифы, которые есть вокруг вируса иммунодефицита человека, да, вокруг СПИДа, которые существуют, и которые, конечно, хочется развеять, да, развеять все эти страшилки и поговорить о конкретных вещах. И давайте мы с вами начнем с базы. С базы. Расскажите, пожалуйста, что такое вообще ВИЧ-инфекция и в чем разница между ВИЧ и между СПИД?
4: ВИЧ-инфекция – это инфекционное хроническое заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. Она характеризуется специфическим поражением иммунной системы, приводящей к ее медленному разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита. То есть СПИД – это конечная, терминальная стадия ВИЧ-инфекции. При ней страдают защитные механизмы. Они не могут противостоять микроорганизмам и росту опухоли. Зараженные люди не способны бороться с болезнями и в итоге погибают от них.
3: То есть, если говорить простым языком, то получается, что это такая конечная стадия, да, и, конечно же, лучше предотвращать появление СПИД, да, на базовых стадиях, когда это вирус иммунодефицита человека. А вот, Елена Владимировна, когда в целом вообще появилась в миру информация про ВИЧ-инфицирование, да, про СПИД, когда это было в инфополе, это как раз-таки была заря 90-х годов, и тогда человек, у которого был приобретен вот этот вирус иммунодефицита человека, он рисовался как человека, которого, знаете, из серии «Прокаженный», то есть которого нужно сторониться, да, и вообще никак с ними никакие контакты не выстраивать. Даже зачастую была негативная коннотация на человеке, переносящем это заболевание, потому что люди считали, что, возможно, он ведет какой-то некультурный, да, образ жизни зависимого человека. Вот давайте сейчас мы с вами в реалиях посмотрим, а как же на самом деле выглядит человек с вирусом иммунодефицита человека и вообще отличается ли он чем-то от нас с вами.
4: Дело в том, что ВИЧ-инфицированный, узнать о том, болен человек или нет, необходимо провести лабораторный анализ на определение вируса иммунодефицита к человеку. Как только человек заражается, болен он или нет, мы можем узнать, только сдав кровь из вены. Клинически это может себя не проявлять длительное время, потому что мы говорим о хроническом длительном инфекционном заболевании и о хроническом воздействии вируса на клетки иммунитета. Они погибают не сразу, они погибают спустя годы, и поэтому клинический портрет как такового, его у ВИЧ-инфицированного может и не быть. Только в 50-80% случаев может ВИЧ-инфекция проявляться остро. Но это острое состояние, оно не имеет какой-то либо специфики, оно не специфично. Проявляется в виде гриппоподобного синдрома, увеличенные лимфатические узлы, боль в горле, повышение температуры, возможно, сыпь. Оно может присутствовать при многих других инфекционных заболеваниях, поэтому мы говорим о том, что у ВИЧ-инфекции нет своего лица. нет своего лица, и чтобы узнать, болен он или нет, необходимо провести тестирование на ВИЧ. То, к чему и, собственно говоря, все медицинские структуры, и в том числе Нижегородский областной центр СПИДа, призывает. Угу. Чтобы узнать, болен ты или нет, нужно обследоваться, протестироваться и начать своевременное лечение, чтобы предотвратить развитие той самой стадии СПИДа, о которой мы сейчас с вами говорим.
3: Угу. Спасибо большое, Елена Владимировна. То есть, действительно, вот развеиваем миф, да, что этот человек, который является носителем вот этого вируса, иммунодефицита человека, что он выглядит как-то пугающе, да, или что он там, возможно, ведет какой-то неправильный образ жизни. Нет, что он действительно не отличается от другого человека, он такой же, как мы. И важно как раз-таки, как вы сказали, провести заранее обследование, да, которое, я знаю, проводится ежегодно. Верно?
4: Дело в том, что все ежегодные обследования, они идут на добровольной основе.
3: Угу.
4: И поэтому мы рекомендуем тестирование на ВИЧ-инфекции каждому, кто обращается в лечебное учреждение.
3: Угу.
4: Если говорить о портрете человека, живущего с ВИЧ-инфекцией, я хочу добавить, что он действительно за последние 5 лет изменился. Это связано с превалирующим путем передачи данного заболевания с парентерального при внутривенном употреблении психоактивных веществ на половой, который в настоящий момент составляет порядка 80% выявленных случаев. Поэтому, если сравнивать портрет ВИЧ-инфицированного человека 90-е, начало 2000-х годов, то это, как правило, мужчина, потому что на тот момент удельный вес выявленных мужчин составлял 85%.
3: Угу.
4: Молодой человек до 30 лет, внутривенный потребитель наркотиков, а это лица, которые, как правило, не работают, социально несохранны. Но так как они были все молодые, сексуально, так сказать,
3: активные.
4: Угу. Поэтому возбудитель накапливался в данной группе, а потом половым путем перешел в социально адаптированные, скажем так, слои населения.
3: Угу.
4: И поэтому в настоящий момент уже ВИЧ-инфицированного портрет изменился.
3: Угу.
4: Это опять же все равно мужчина, но уже, конечно, не в 80% случаев, а более 55%. Это мужчина социально сохранный, который, возможно, даже и имеет семью, и даже имеет постоянного полового партнера, но в его жизни как раз случались те моменты, когда его поведение не было контролируемым, и были незащищенные сексуальные контакты.
3: Угу. Елена Владимировна, давайте тогда мы с вами вот развеем этот миф, да, про, скажем так, страшилки, связанные именно с симптомами, потому что я понимаю, что действительно, когда мы замечаем изменения в своем состоянии здоровья и в своей, возможно, физической активности, первым делом мы идем в интернет за помощью, чтобы узнать, да, что же на самом деле с нами происходит. Вот скажите нам, как врач-эпидемиолог, в каких случаях действительно стоит забеспокоиться о том, что, возможно, стоит все-таки пойти и сдать анализ на ВИЧ. То есть как могут проявляться симптомы ВИЧ-инфекции вот на начальной стадии, да, или уже на стадии срединной, если можно так сказать?
4: Как я уже говорила, клинические проявления ВИЧ-инфекции длительное время могут отсутствовать.
3: Угу.
4: Острые проявления, то есть от момента заражения до проявления острых явлений, которые проходят от момента заражения спустя 3-6 месяцев, они могут протекать только в 50-78% случаев как гриппоподобное состояние.
3: Угу.
4: Повышение температуры, сыпь, увеличение лимфатических узлов, возможно, увеличена печень, селезенка. Люди могут обращаться в это время в лечебное учреждение, и здесь очень важно, конечно, оценить свое поведение за последнее время. Были ли у вас незащищенные половые контакты, либо было употребление психоактивных веществ, когда вы не могли контролировать свое поведение и, может быть, были в этот момент незащищенные половые контакты. И при обращении в лечебное учреждение можно сразу подойти в регистратуру, обратиться, сказать, что вы хотите себя обследовать на данную инфекцию, где
3: угу.
4: вас направят к соответствующему специалисту, и вы получите возможность сдать кровь на ВИЧ-инфекцию совершенно бесплатно, если вы являетесь гражданином Российской Федерации.
3: Угу.
4: В дальнейшем эти симптомы, они могут быть и пройти. И по мере того, как уже накапливается поражение клеточного иммунитета, как происходит падение иммунитета, тут уже начинают присоединяться инфекции, которые у людей со здоровым иммунитетом никаких проявлений не имеют. Мы эти инфекции называем оппортунистическими, то есть вызванными условно-патогенными микроорганизмами, которые есть и у каждого человека, как внутри организма, и как бы, которые атакуют нас и во внешней среде. И проявления, они могут быть тоже самые разнообразные, вплоть до туберкулеза, кандидоза, развития клинических форм цитомегаловирусной инфекции, а могут развиться и опухоли, могут развиться какие-то состояния, связанные с поражением крови, например, изменения со стороны гемоглобина, возникает анемия ясного генеза. Тут же может присоединяться и лихорадка, которая длительно вас изнурительно, невысоко, в невысоких показателях, 37-35, лихорадка в этих значениях, она держится. Она как бы есть, потом вроде бы пропадает, и ее нет. Потом вы чувствуете какую-то слабость, усталость, потливость. Вам тяжело уже становится выполнять те, привычные какие-то действия, которые бы вам говорит о том, что вы чувствуете себя нехорошо. Ну что с вами, вы не знаете. И вот в этот момент мы, конечно, рекомендуем обратиться либо в Нижегородский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом на консультацию,

0: может быть, проявились какие-то учащения.
1: Конечно, я просто хочу сказать, дело в том, что здесь не надо заниматься самолечением. Если вы себя чувствуете плохо, обращайтесь в лечебное учреждение, в поликлинику по месту жительства. Часто вы болеете или не часто, оценит ваше состояние только врач. И только врач с учетом вашего клинического состояния, с учетом ваших данных и образа жизни вам посоветует обследование на ВИЧ-инфекцию. Но, тем не менее, все равно, конечно, советую читать о данной инфекции, для чего мы, собственно говоря, здесь собрались. И поэтому хотелось бы с вами обсудить, как данная ВИЧ-инфекция передается, чтобы знать, была ли у вас такая возможность инфицирования или нет.
0: Елена Владимировна, я предлагаю нам сейчас с вами вот на этом моменте уйти на небольшую рекламную паузу. Мы вернемся совсем скоро, друзья, буквально через минуту. Напомню, что сегодня мы с вами развеиваем мифы вместе про вирус иммунодефицита человека. Говорим об этом с научной точки зрения. Сегодня у меня в гостях врач-эпидемиолог Нижегородского центра борьбы со СПИД Елена Владимировна Александрова. Мы вернемся к вам совсем скоро.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
3: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
0: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Это программа «Суть дела» на волне радио «Рандеву». Микрофон Ирина Ростова. И сегодня у меня в гостях врач-эпидемиолог Нижегородского центра борьбы со СПИД Елена Владимировна Александрова. Мы уже поговорили подробно о том, что вообще такое ВИЧ-инфекция и чем она отличается от СПИДа. Мы поговорили также о том, как выглядит человек, инфицированный данной инфекцией, переносящий данное заболевание. Поняли, что невозможно визуально никак отличить этого человека от человека здорового. И, конечно же, сейчас самое важное поговорить про мифы о передаче ВИЧ, потому что я знаю, что до сих пор среди молодежи и среди взрослого поколения в том числе существуют мифы, например, что можно передать другому человеку ВИЧ путем поцелуя, например, или вообще воздушно-капельным путем. Вот, Елена Владимировна, расскажите нам, что на самом деле происходит, да, как вообще передается ВИЧ на самом деле.
1: ВИЧ-инфекция передается тремя основными путями. Первый путь передачи при незащищенных половых контактах. Второй путь передачи – это через кровь. При попадании ВИЧ-инфицированной крови в кровоток здорового человека при проведении медицинских или немедицинских манипуляций необработанным, нестерильным инструментарием. Также можно инфицироваться при использовании чужих предметов личной гигиены, такие как бритвенные станки, маникюрные, педикюрные принадлежности. То есть для себя нужно уяснить, все, что колет, режет, может ранить, должно быть только индивидуальным. И третий путь передачи инфицирования от матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании. Заражение ВИЧ-инфекцией не передается бытовым путем. Можно пользоваться общим туалетом, ванной, душем, бассейном. Не передается при рукопожатии, при поцелуе, при пользовании общей посуды. Поэтому нельзя бояться совместного приема пищи или посещения тренажерного зала, например. Вот, кстати, заболевание не передается при кашле, при чихании, при разговоре. Оно также не передается при укусах животных и насекомых.
0: То есть, по сути, можно вести абсолютно полноценную здоровую жизнь, строить семьи, также продолжать контактировать с обществом, продолжать ходить в тренажерные залы, опять же, да, то есть совместно вести быт. Это на самом деле очень большое заблуждение, что можно таким образом передать вот этот вирус.

0: на дефицита человека. И на самом деле это позволяет с помощью медикаментозного лечения купировать дальше течение и распространение инфекции в целом. И что, конечно же, человек может продолжить строить свою счастливую и здоровую семейную жизнь. Хорошо, Елена Владимировна, а такой вот вопрос... А нужно ли нам, и если нужно, то зачем, сдавать анализы на антитела к ВИЧ-инфекции?
1: Дело в том, что это позволит узнать, во-первых, болен человек или нет. Это раз. Своевременно начать противовирусное лечение. Угу. А, как вы уже говорили, это раньше ставили между вирусом иммунодефицита человека и смертью знак равенства. Сегодня, благодаря достижениям современной медицины, ВИЧ-инфекция стала уже хроническим, контролируемым заболеванием. Угу. Потому что, как вы уже сами заметили, антиретровирусная терапия, она замедляет развитие ВИЧ-инфекции, оно снижает воздействие на организм человека таким образом, что человек становится уже не заразным для окружающих. Он может вести полноценную жизнь, он за счет данной терапии продлевает свою жизнь и улучшает качество своей жизни. Поэтому в плане даже передачи ВИЧ-инфекции, даже ВИЧ-инфицированная беременная женщина может родить здорового ребенка, если во время беременности она получает специальное лечение и отказывается при этом от грудного вскармливания. То есть ВИЧ-инфекция, она позволяет иметь полноценную семью, угу. При этом не инфицировать своего полового партнера и рожать здоровых детей. А это очень важно.
0: Это очень важно, что вы это проговорили, Елена Владимировна, потому что это действительно внушает надежду, да, и дает понимание, что действительно можно продолжать дальше вести спокойную, семейную, размеренную жизнь, несмотря на разные обстоятельства. А вот теперь, Елена Владимировна, я прошу вас как врача, как эксперта, да, дайте, пожалуйста, нам инструкцию и указания. Вот, допустим, мы сходили, сдали анализ, да, и он положительный. Вот по пунктам, что нам дальше делать, да, как себя вести, к кому обращаться, да, кому нужно обязательно сообщать о своем ВИЧ-статусе, да, и где действительно эта информация будет необходимой и первостепенной.
1: Если вы получили положительный результат на ВИЧ-инфекцию, вы, конечно, испытываете шок. И я призываю к тому, чтобы этот шок человек не брал на себя все, угу. Вот этот негатив, а сумел сразу поделиться со специалистами Нижегородского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Угу. Когда вы придете, у нас работает очень хорошая, слаженная команда психологов, которая вам позволит адаптироваться к полученному результату анализа, принять данный диагноз и пошагово объяснить, что необходимо делать в дальнейшем, чтобы не быть источником заражения для остальных людей и как нужно себя вести, чтобы это не отражалось, ваше состояние, ваше заболевание не отражалось на вашем трудовом, как бы, поприще и не отражалось в семейной жизни. Поэтому, получив положительный результат, нужно обратиться в Нижегородский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом, обратиться в эпидотдел, где я работаю. Располагаемся мы по адресу улицы Минина, дом 20/3, корпус Е, второй этаж. Эпидотдел находится в 20-21 кабинете. Слаженная команда эпидемиологов вас примет, вам объяснят все, вам расскажут всю логистику, как дальше в дальнейшем, каким специалистам необходимо обращаться в нашем центре. В нашем центре вами будет заниматься врач-инфекционист, а

0: также узкие специалисты, которые помогут найти вот те состояния, которые вас тревожили в клиническом плане, и устранить их своевременно. Поэтому, если случилось положительный результат на ВИЧ-инфекцию, не надо прятаться, не надо бегать, мы вас ждем. И часы нашей работы, нашего центра, сейчас увеличились. Мы работаем с 7 утра до 20 часов вечера каждый день и принимаем также в субботу с 8 утра до 15:42. Поэтому мы, можно сказать, вместе с вами, вас никто никогда не бросит, мы вас никогда не оставим. И поможем вам адаптироваться, поможем вам принять данный диагноз и получить своевременное лечение.
1: Елена Владимировна, спасибо вам большое за ваши исчерпывающие ответы. Я уверена, что сегодня мы внесли свет знания, да, и свет просвещения как раз-таки в эту непростую достаточно тему. И поняли, друзья, что в первую очередь не стоит паниковать, не стоит оставаться, скажем так, наедине, да, с каким-то знанием, да, или наоборот, с незнанием. Важно, конечно, просвещаться, но и в первую очередь наблюдать за собой, да, будьте бдительны к себе и оставайтесь здоровыми, друзья. Но я напомню, что у меня сегодня в гостях была врач-эпидемиолог Нижегородского центра борьбы со СПИД Елена Владимировна Александрова. Спасибо вам большое за исчерпывающие ответы, за наш потрясающий эфир. Друзья, ну а мы продолжаем прямой эфир на волне радио «Рандеву».
0: Спасибо.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». «60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: На такой веселой волне, друзья, мы продолжаем с вами эфир на волне радио. Рандеву — это Катя Каменская и ее песня про Ессентуки, про беззаботные веселые выходные, которые совсем скоро предстоят и нам с вами, друзья. Тем более они будут жаркие, плюс 25 обещают на выходных в любимом городе, так что будем выезжать с вами на природу.
1: Одна минута рекламы и снова музыка. Радио «Рандеву» на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
0: В продолжении эфира на волне радио «Рандеву» команда Tortured Souls с песней «Hot for your love tonight». Заряжен твоей любовью сегодня. Друзья, потрясающая, расслабляющая композиция. Оставайтесь с нами, впереди только хорошая музыка.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также в выпуске о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Приветствую вас на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда «Клюквы, друзья, The Cranberries» с песней «When You're Gone» 96-го года выпуска на волне «Радио Рандеву». Звучит прекрасно, друзья. В Нижнем сейчас плюс 22 градуса, по ощущению плюс 24. И на ближайшие выходные нам передают такую же погоду, плюс 25. В воскресенье, друзья, плюс 27. Настоящее лето. И теперь я понимаю, почему на выезде из центра по Мызинскому мосту пробка 9 баллов, друзья. Происходит отток населения из города на очередные теплые выходные. Куда бы вы ни ехали, я желаю вам отличной дороги, друзья, и оставайтесь с нами. Далее по курсу команда Мулинекс с песней «Maniac», Моби, Майкл Бабле, прямо сейчас Натали Имбруглия, и мы перемещаемся в 2005 год.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ожидайте. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню Тратории Фетучино. В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан соусом. Порой туда

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И оставив все то, что жаль, друзья, полететь по белому свету, став одним движением ветра, в свободе вашей мысли, в свободе ваших чувств и в свободе ваших движений, друзья, будьте свободны внутри и увидите, как мир поменяется вокруг вас. Но это Антон Беляев с песней «Лететь», как теплое дружеское напоминание нам следовать за своей мечтой и за своим сердцем. Далее по курсу, друзья, только хорошая музыка на волне радио. Рандеву команды «Дискотрон» с песней «Диско Пауэр». Потанцуем. Андерсон Пак, ну и прямо сейчас.

0: розовая сладость, ты капелька, елка.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это загадочная и потрясающая команда Triangle Sun, друзья, с песней How Can I? Как я могу обойтись сегодня без твоего голоса, без твоего шепота, без твоего взгляда, дорогая? Это невозможно. История любви, друзья, на волне радио Рандеву. Сегодня 14 мая, сегодня мир, как обычно, празднует ряд интересных праздников. Сегодня день фрилансера в России. Друзья, я поздравляю всех специалистов, кто работает удаленно. Это ваш профессиональный праздник, друзья. С праздником вас! Также сегодня отмечают Международный день Чихуахуа. Друзья, маленькое существо, но способное навести много шума и привнести радость в жизнь владельцев данных питомцев. Поэтому мы их и любим, друзья, за их непосредственность и простоту. Далее по курсу на волне радио Рандеву, друзья, только хорошая музыка. Это моя Мишель с песней «Снегири». Ну и прямо сейчас Фил Коллинз и его композиция «Do You Remember?». Я желаю, чтобы ваши воспоминания сегодня и на протяжении всех дальнейших дней, друзья, были только теплыми и приятными. Поэтому оставайтесь с нами на волне 103.4 FM. А я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня, но мы услышимся вновь на радио «Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин – только выбираю.
2: Кетчупы и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
1: Любимый Гринпин.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в этот весенний день будет облачной, с редкими прояснениями и небольшой вероятностью дождя вечером. Нижегородский воздух прогреется до 21 градуса. На завтра нейросеть Яндекса прогнозирует 18-23 с небольшим дождем.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. «Основа». Нижегородский проект жизни.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Ужин готов. Все к столу.
3: Мы уже тут. А где Гвинпин?
2: Здесь.

0: кетчупы и соусы Гвинпин. Томатное искусство.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также в выпуске о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область, 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки, и ежи перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Если вам нужны были какие-то знаки свыше, и вы верите в то, что мир вот посылает вам эти знаки, то, друзья, вот 30 секунд до Марса, и их трек один из самых хитовых в продолжении нашего эфира, пусть будет тем самым знаком, тем самым зеленым флагом, говоря современным языком, ни в коем случае не красным, ко всем вашим начинаниям и мечтам. По-другому быть не должно. Иначе зачем это все? Вся эта круговерть, смена календарей, времен года, эпох и всего остального прочего. Самое главное не забывать, что тот самый компас, который ведет вас через эти знаки, он находится, кто-то говорит, слева в груди, но на самом деле посередине. Вот там вот, над солнечным сплетением. Об этом и песня от Lazy Antebellum «Компас» в продолжении нашего эфира.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Погода в этот весенний день будет облачной, с редкими прояснениями и небольшой вероятностью дождя вечером. Нижегородский воздух прогреется до 21 градуса. На завтра нейросеть Яндекса прогнозирует 18-23 с небольшим дождем.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, отчего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал на мосту.

0: верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти.
1: Вот оно. Прекрасная музыка, отличный музыкант, еще и актер.

0: Неплохой, если не смотрели сериал, посмотрите. Особенно если вам чуть больше 30 лет, возможно, вы найдете какие-то свои интересные моменты из всего происходящего. Но не берите в серьезный расчет третий сезон. Это вам такой небольшой спойлер. Меня зовут Андрей Лазарев. Приветствую вас, друзья. Никаких странных дел, просто хорошая музыка. В течение этого музыкального часа и всегда.
1: И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.
0: Пока что номинантка премии Грэмми, но я уверен, что скоро заберет очень много статуэток. Оливия Дин продолжает наш эфир, погружая в свою чудесную музыку.

0: Еще раз назову имя этой девушки — Оливия Дин. В продолжении эфира на радио Рандеву. 23 градуса тепла в эти минуты. Завтра в середине дня также плюс 23. Возможен небольшой дождь и пасмурная погода. Но ничего, к выходным, особенно к воскресенью, ближе к 30 подберемся. 6 баллов на дорогах Нижнего в эти минуты. Это вполне себе понятная классическая история. Впереди Федук, Wild Ways, Марсу нужны любовники, Triangle Sun и Ливан Горозия появится здесь. Дождитесь.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Баста здесь.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из XIX века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
0: В эфире «Радио Рандеву».

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Вспомни, сколько мы прошли, как смеялись от души. Жизнь танцует и кружит у многих уже мы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
4: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
5: Wrote some songs about Ricky.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в этот весенний день будет облачной, с редкими прояснениями и небольшой вероятностью дождя вечером. Нижегородский воздух прогреется до 21 градуса. На завтра нейросеть Яндекса прогнозирует 18-23 с небольшим дождем.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим о пасте карбонара. Это блюдо было придумано менее 100 лет назад, но так полюбилось итальянцам, что стало визитной карточкой Рима и всего центрального региона. Привычные многим спагетти с сыром и беконом на родине имеют особую рецептуру. По традиции, вместо бекона итальянцы добавляют сыровяленые свиные щечки и обильно приправляют их свежемолотым черным перцем. Также в классическую карбонару не кладут чеснок. А вот к соусу есть вопросы. Кому-то может не понравиться оригинальная итальянская задумка, ведь в ней отсутствуют сливки. Настоящий соус для пасты «Алла карбонара» делают из сырых желтков, твердого соленого сыра или пармезана и соли. До полной готовности соус доходит от тепла только что сваренной пасты, из-за чего блюдо может показаться суховатым. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую карбонару вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о нехватке преподавателей в школах города. О лучших университетах Нижнего Новгорода. Также о том, как провести ночь в музее. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территории области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
2: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет Ночь музеев. Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночмузеев.рф.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Погода в этот весенний день будет облачной, с редкими прояснениями и небольшой вероятностью дождя вечером. Нижегородский воздух прогреется до 21 градуса. На завтра нейросеть Яндекса прогнозирует 18-23 с небольшим дождем.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.

0: Но я был ван.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о нехватке преподавателей в школах города. О лучших университетах Нижнего Новгорода. Также о том, как провести ночь в музее. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферма.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: И 4 FM.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки, и ежи перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит «Радио

0: слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: В этом городе не было дождей, впрочем, как и тепла. Этим летом ты снова невидимая.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 103 и 4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о нехватке преподавателей в школах города. О лучших университетах Нижнего Новгорода. Также о том, как провести ночь в музее. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Drip drop out of high school. Tiptoe up Eiffel. Sip so much my juice. Did you dash live or bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking, just get

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

вечера, всем салют! На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи, снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о нехватке преподавателей в школах города. О лучших университетах Нижнего Новгорода. Также о том, как провести ночь в музее. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте ночьмузеев.рф. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о достижениях нижегородских вузов и проблемах школ. О подготовке городских пляжей к наступлению лета. Но вначале о подготовке нижегородцев к угрозам с неба. Нижегородцев начнут оповещать об угрозе беспилотников. Как сообщила НИИ Нижний Новгород со ссылкой на городское управление ГУЧС, в Нижнем заключены соглашения с мобильными операторами для информирования жителей об угрозе беспилотной и ракетной опасности через СМС-сообщения. Напомню, пока на территорию области, в отличие от других регионов, подобные уведомления не приходят. Специалисты начинают регулярные проверки воды в городских водоемах. Региональный Роспотребнадзор в начале летнего сезона проведет исследование качества воды и почвы на пляжах, о чем сообщил канал «Волга-24». Пробы будут брать еженедельно в течение всего купального сезона. При выявлении нестандартных результатов на пляжах будут выставлять предупреждающие аншлаги, а ответственным лицам направят предупреждения. В департаменте образования рассказали о нехватке преподавателей. В школах Нижнего больше всего не хватает преподавателей по труду, английскому и русскому языкам, математике, информатике, музыке и ИЗО, также учителей начальных классов. При этом все предметы ведутся. Для этого перераспределяют нагрузку и привлекаются студенты. В Депобре добавили, что средняя официальная зарплата преподавателей превышает 70 тысяч рублей. 5 нижегородских вузов вошли в число лучших по версии РАЭКС. Университет Лобачевского попал в число сильнейших по биологии, химии и многим другим дисциплинам. НГТУ отличился в кораблестроении и водном транспорте. ПИМУ – один из лучших в России по фармации и медицине. Кроме того, университет водного транспорта также в топе в кораблестроении. Мининский университет отличился в сфере педагогического образования. И в эту субботу в Нижнем пройдет «Ночь музеев». Для нижегородцев и гостей города будут доступны 45 площадок, музеи, планетарии и библиотеки. Всего запланировано более 500 мероприятий, о чем в Телеграм сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Также будет открыт императорский железнодорожный павильон рядом с Московским вокзалом. Зарегистрироваться на мероприятие можно